0: Цацбуриев. Минцифра заявила, что прорабатывает дополнительную тарификацию международного трафика на мобильных телефонах. Ответ Минцифры на запрос Ассоциации компаний связи опубликовал канал «Обратная сторона Телекома». Из документа следует, что отдельная тарификация международного трафика находится в проработке. Мера коснется мобильных устройств, а о проводном интернете пока речи не идет. Использование VPN при этом приравнивается к международному трафику, а уполномоченные органы продолжают принимать меры, направленные на блокировку VPN. Количество поддельных купюр в России снизилось до исторического минимума. По итогам первого квартала этого года количество поддельных банкнот и монет в банковской системе России оказалось минимальным за все время предоставляемых об этом данных. Об этом сообщает Центральный банк России. Всего с начала года обнаружено 1336 поддельных денежных знаков Банка России. Отмечено, что год к году число выявленных фальшивых рублевых банкнот сократилось на 20%, а количество поддельных банкнот других государств выросло на 44%. Почти треть вакансий в сфере логистики приходится на водителей на Дальнем Востоке. Согласно результатам исследования ХХРУ, наиболее востребованными специалистами в сфере транспорта и логистики в Дальневосточном федеральном округе остаются водители. На их долю приходится 29% вакансий. Далее следуют машинисты с долей 23%, курьеры и кладовщики по 12%, грузчики 8%, упаковщики, комплектовщики, менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности по 5%, диспетчеры 3%, а на начальников склада приходится 2%. Кроме массовых позиций, востребованными оказались и более специализированные специалисты. В их числе специалист по оптимизации целей поставок на основе искусственного интеллекта, менеджер по экономике цепочки поставок, аналитик, специалист по кибербезопасности целей поставок и продуктовый менеджер маркетплейсов. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 7 мая, праздник, день радио. Отмечаем его вместе с Mix FM. Поздравляю вас, дорогие друзья, в студии Mix FM Настя Абрамова. Сейчас мой коллега расскажет о погоде. И сразу после рекламы Milk Chance, также Father of Peace и Chris Cross. Делайте громче и слушайте только лучшее.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
7: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: время немножко прерваться для рекламы, и сразу после возвращаемся к любимой музыке Daddy's Groove, также Паркер Мэтьюс и One Direction уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Бодримся лучшей музыкой, Микс FM после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок. Я всех поздравляю с праздником. Сегодня отмечаем День радио.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов.

0: градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
3: Аудитория 12+.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банки хотят обязать проактивно предлагать заемщикам кредитные каникулы. Финансовым организациям могут предписать самостоятельно рекомендовать клиентам применение конкретных мер по снижению долга. С такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Речь прежде всего идет о кредитных каникулах и реструктуризации при просрочке свыше 60 дней или высокой долговой нагрузке. Согласно инициативе, банки будут предлагать эти инструменты автоматически, не дожидаясь просьбы заемщика. Такое письмо было направлено главе Минфина России Антону Силуанову. Внесение изменений поспособствует снижению кредитной нагрузки для россиян, сокращению числа просроченных платежей и укреплению финансовой ситуации потребителей. Кроме того, такой подход должен уменьшить возможные риски для финансовых организаций. В России ужесточили выдачу рискованной ипотеки. Банк России ужесточил правила выдачи ипотечных кредитов на третий квартал 2026 года. Регулятор ввел новые ограничения для банков, чтобы снизить долю рискованных займов. В первую очередь меры коснутся ипотеки на квартиры в новостройках и готового жилья. Центробанк обеспокоен ростом просрочек. Доля долгов с задержкой платежей свыше 90 дней выросла с 0,6% до 1% за год. Кроме того, аналогичные ограничения вводятся для кредитов на индивидуальное жилищное строительство и потребительских займов под залог недвижимости. Половина жителей Хабаровского края не возражает против использования искусственного интеллекта в роли помощника для рекрутера. Эксперты ХХРУ выяснили, как жители региона относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов из Хабаровского края готовы к различным форматам внедрения искусственного интеллекта. Так, 47% опрошенных считают, что искусственный интеллект может быть полезен как ассистент рекрутера. Еще 21% готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 24% местных жителей пока относятся к такому формату настороженно. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Биохимус Распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
4: And they already know me, SAGE. Look.

0: движемся вперед. Сейчас сверимся с погодой и сразу после рекламы вернемся к музыке. Обязательно Offenbach One Direction, а также Jasmine Thompson и Zedd в совместной работе уже на очереди.
1: Погода на Mix.fm.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix.fm.
3: Она за Микс. Другая музыка на Mix.fm. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix.fm.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix.fm. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый день всем слушателям Mix FM. Поздравляю вас с Днем Радио. Желаю больше положительных эмоций и лучшей музыки после небольшой рекламы Оливер Хелден с Tokyo Hotel, а также Лупсвятской Джейк Тори в совместной работе.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче и оставайтесь на Mix FM. Пусть ваши дела идут продуктивно. Лучшая музыка в продолжении этого часа. Также выясним, что с погодой в городе.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
3: Аудитория 12+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Минпросвещение ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе ведомства указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. В России с 1 сентября 2027 года начнут действовать новые правила для сбора редких грибов. Для видов, занесенных в Красную книгу, потребуется специальное разрешение. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры биологии факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. Оформлять документы можно будет через портал госуслуги. Ранее такие разрешения выдавались только при личном обращении в уполномоченные органы. Заявки будут рассматриваться в течение 15 рабочих дней. Все выданные документы планируется фиксировать в единой электронной базе для контроля оборота. Как уточняется, нововведение не затронет обычных грибников. Речь идет исключительно о редких и исчезающих видах, так как привычные съедобные грибы можно будет собирать без ограничений. Половина жителей Хабаровского края не возражает против использования искусственного интеллекта в роли помощника для рекрутера. Эксперты ХХРУ выяснили, как жители региона относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов из Хабаровского края готовы к различным форматам внедрения искусственного интеллекта. Так, 47% опрошенных считают, что искусственный интеллект может быть полезен как ассистент рекрутера. Еще 21% готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 24% местных жителей пока относятся к такому формату настороженно. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102,7. Звоните.
2: Ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: to the sky and said,
1: Микс.
2: На заказ. Выбирайте свой хит.
1: Звоните 67 102 и 7.

0: привет всем присоединившимся к Микс ФМ. Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку. Little Mix, также Олеса и Нейт Смит и Гала чуть позже.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на 102.7 в продолжении этого часа. После рекламы только лучшая музыка, Tokyo Hotel, Jonas Brothers, а также Deepened и Graham Candy уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM. Сейчас реклама и прогноз погоды. Сразу после ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банки хотят обязать проактивно предлагать заемщикам кредитные каникулы. Финансовым организациям могут предписать самостоятельно рекомендовать клиентам применение конкретных мер по снижению долга. С такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Речь прежде всего идет о кредитных каникулах и реструктуризации при просрочке свыше 60 дней или высокой долговой нагрузке. Согласно инициативе, банки будут предлагать эти инструменты автоматически, не дожидаясь просьбы заемщика. Такое письмо было направлено главе Минфина России Антону Силуанову. Внесение изменений поспособствует снижению кредитной нагрузки для россиян, сокращению числа просроченных платежей и укреплению финансовой ситуации потребителей. Кроме того, такой подход должен уменьшить возможные риски для финансовых организаций. Средняя цена новой легковушки в России за 12 лет выросла в 3 раза. Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за 12 лет с 14 по 26 увеличилась в 3 с лишним раза, с 1 миллиона 200 тысяч рублей до 3 миллионов 790 тысяч рублей. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, активный рост цен начался в 2015 году на фоне санкций и девальвации рубля. Вторым мощным толчком стала пандемия 2020-2021 годов, когда сбой цепочек поставок привел к дефициту машин по всему миру. Ситуация весны 2022 года кардинально изменила структуру рынка. Поставки привычных брендов прекратились, а на смену им пришли китайские модели. Никогда не откликаются на вакансии зарплаты по договоренности 42% россиян. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму, остается прежней. Зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров. 3 из 10 работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. 7% компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. Отношение россиян к вакансиям с нераскрытой зарплатой остается довольно категоричным. 42% никогда не откликаются на такие объявления. 29% делают это иногда, еще столько же часто. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: сегодня 7 мая, День радио. Поздравляю вас, друзья, с этим событием. Это и ваш праздник тоже. В студии Микс ФМ Настя Абрамова. И лучшей музыкой мне не терпится поделиться после рекламы и прогноза погоды Тейлор Свифт, диджей РМПСа, а также Оффспринга.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
5: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
6: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет, дорогие друзья! Продолжаем трудиться под лучшую музыку Микс ФМ и отмечаем День радио. С праздником вас, дорогие друзья! После небольшой рекламы Деми Ловато, Питбуль, а также Меркон Крем. Прибавляйте громкости, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Движемся вперед, подслушиваем музыку Mix FM. Сейчас слушаем рекламу и прогноз погоды. И далее ловите новый музыкальный блок. И не скучайте.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита зафиксировали в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Активность эксодовых продолжает набирать обороты. С начала сезона в медучреждения по поводу их укусов обратились уже более 600 жителей. Первый случай клещевого энцефалита выявили у жителя Хабаровска. По данным лабораторных исследований, за прошлый год около 1% снятых с людей клещей оказались носителями энцефалита и больше 30% клещевого боррелиоза. Основные меры защиты от клещей – это светлая одежда с длинными рукавами и манжетами, головной убор, репелленты и обязательные осмотры себя, детей и питомцев каждые 20-30 минут. На побережье Татарского пролива разрешен выход на воду маломерным судам. По данным ГУ МЧС Хабаровского края, накануне навигация открылась в Анинском и Советско-Гаванском районах. Ранее разрешение на движение по акватории получили судоводители в Бикинском округе, районах имени Лозо, Хабаровском, Нанайском и Амурском, городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В остальных районах безопасно передвигаться на водоемах станет возможно только после полного завершения ледохода. Поэтому каждому судоводителю до начала навигации необходимо зарегистрировать маломерное судно в подразделение ГИМС МЧС России, проверить срок действия удостоверения и пройти техосвидетельствование. На все эти процедуры можно подать заявление через портал госуслуг. Хабаровский край предлагает варианты автопутешествий. Возможность выстраивать маршрут без жесткой привязки к расписанию, путешествовать с семьей или с друзьями и открывать новые уголки страны в комфортном темпе делает автотуризм одним из самых популярных форматов отдыха. Хабаровский край, который обладает уникальными природными и историческими объектами, предлагает гостям живописные локации, до которых можно добраться на личном транспорте. Развитие соответствующей инфраструктуры и повышение доступности поездок по России являются приоритетными задачами, которые реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированным президентом России Владимиром Путиным. Как рассказали в Министерстве туризма Хабаровского края, подготовлена подборка из 10 точек, оптимально подходящих для семейной поездки на выходные или небольшие каникулы. В список вошли Амурский мост и музей Амурского моста, озеро Лотосов, расположенное в селе Галкино, Зоосад Приамурский имени Сысоева, петроглифы Сикачи-Аляна, Свято-Петропавловский женский монастырь в селе Петропавловка, Сопка Змеиная на территории Хихцирского государственного природного заказника, Большохихцирский заповедник, а также улиточная экоферма «Голос Хихцира». Для тех, кто готов отправиться дальше, рекомендуется Анюйский национальный парк и озеро Амут.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек, 100 японских йен 47 рублей 86 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: обзор направлен вперед и только вперед. Сейчас мои коллеги расскажут о погоде. И сразу после рекламы к нам присоединятся доктор Dre, Snoop Dogg, а также Aiden. Делайте громче и пусть день проходит на отлично.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: отвлечемся ненадолго, послушаем рекламу и вернемся к любимым исполнителям Риана, Кельвин Харрис, а также группу Red Hot Chili Peppers уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум Арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем движение вперед под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды готовьтесь принимать новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Более 500 ландшафтных пожаров потушено с конца марта в Хабаровском крае. В правительстве региона прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Прохождение пожароопасного периода находится на особом контроле. С конца марта в регионе потушено более 500 ландшафтных пожаров без угрозы населенным пунктам. Только с начала мая зафиксировано свыше сотни новых возгораний, причем наибольшее их число пришлось на районы имени Лазон, Анайский и Хабаровский. В период майских праздников на островных территориях Хабаровского района круглосуточно дежурили патрульно-маневренные группы, которые с помощью дронов выявляли очаги на ранней стадии и пресекали нарушения. За это время в муниципалитетах прошло более 100 рейдов. К административной ответственности привлечены 24 нарушителя особого противопожарного режима, установлены 5 человек, по чьей вине возникли природные пожары. Подобные рейды планируется повторять и в дальнейшем, а не только в выходные и праздничные дни. Международная навигация стартовала в Хабаровске. Накануне скоростное пассажирское судно «70 лет Победы» вновь приняло на борт жителей и гостей Хабаровского края. Первым рейсом в КНР отправились 44 туриста. С 2024 года международные рейсы в Поднебесную выполнялись двумя судами китайского флота. В прошлом году к ним присоединился российский теплоход «70 лет Победы». Он сильно выигрывает в скорости – 1,5 часа в одну сторону. Китайские суда идут 3-4 часа. В этом году теплоход «70 лет Победы», как и в прошлом, планируется задействовать на линии 6 раз в неделю. За счет ввода собственного судна на линию и расширения предложения по рейсам совокупный рост международного пассажиропотока в прошлом году составил около 8%. Ожидается, что в этом году количество туристов, привезенных речным транспортом, станет больше. Парад профессий в Комсомольске-на-Амуре объединит учебные заведения и предприятия. В городе Юности 16 мая состоится традиционная городская выставка-ярмарка образовательных учреждений и предприятий города «Парад профессий». Это мероприятие станет площадкой для диалога между учебными заведениями, предприятиями и жителями города. Ярмарка даст возможность учебным заведениям показать результаты обучения, успехи студентов и выпускников, продемонстрировать современное оснащение мастерских и лабораторий. Предприятия смогут рассказать о востребованных профессиях, условиях трудоустройства и перспективах карьерного роста, а молодежь заявить о себе и представить свои проекты и наработки потенциальным работодателям. Развернутся тематические ряды с продукцией, созданной руками студентов, школьников и мастеров города. Гости смогут ознакомиться с изделиями для дома, текстилем, керамикой, предметами декора. Садоводы найдут инструменты ручной работы и садовые украшения. Будущие повара и кондитеры представят выпечку, десерты и домашние заготовки. Также будут представлены мебели и предметы интерьера, изготовленные в учебных мастерских, и уникальные изделия ручной работы. Отдельные стенды займут учреждения дополнительного образования. Кроме торговых рядов, гостей ждет насыщенная культурно-образовательная программа.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек, 100 японских йен 47 рублей 86 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Вместе с лучшими музыкальными артистами современности движемся вперед. После рекламы на Mix FM, Lawson, Lil Nas X, также группа Jamiroquai. Прямо сейчас послушаем прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. София Скотт, Трэви Маккой, Бруно Марс, также Саяна уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. Лучшая музыка в продолжении этого часа. Также узнаем, что с погодой будет завтра.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Более 193 тысяч жителей Хабаровского края прошли профилактические мероприятия с начала года. На сегодняшний день в регионе действует много профилактических технологий, но центральное место среди них занимает диспансеризация. С начала года профилактические осмотры и диспансеризацию в регионе прошли более 193 тысяч человек. Повышение качества жизни и достижение ее высокой продолжительности определены как ключевые задачи государства. Эту же цель преследует и нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Благодаря ему каждый житель края может пройти бесплатную диспансеризацию и вовремя проверить здоровье. Одной из заметных тенденций прошлого года стал рост посещаемости медицинских учреждений. Общее число визитов жителей края в поликлинике увеличилось на 1 миллион. В среднем каждый житель обратился за медицинской помощью 9 раз. Записаться на профилактические обследования можно через официальный портал госуслуги или в своей поликлинике. Передовые технологии и достижения промышленной отрасли представят в Хабаровске крупнейшие предприятия России. 130 промышленных предприятий из 15 регионов России объединит в краевой столице индустриальный форум «Технолето». Мероприятие, на котором будут представлены передовые технологии и уникальная спецтехника, пройдет на площадке «Ерофея-арена» с 14 по 16 мая. Жители и гости города смогут увидеть достижения сразу 4 отраслей – энергетики, архитектуры, горного дела и транспорта. Мероприятие входит в экосистему выставочно-ярмарочного проекта «Хабаровская международная ярмарка» и проводится уже в 9-й раз. По словам организаторов, мероприятие будет интересно не только бизнесу, но и рядовым посетителям. Жители и гости города смогут увидеть самую крупногабаритную технику России, от гигантских погрузчиков, экскаваторов и тягачей до авиационной техники. Желающие смогут принять участие в тест-драйве и попробовать управлять выставочными экземплярами. Вход на форум и выставку свободный. Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Гостеприимный Хабаровск-2026». Организатор Управления международных связей городской администрации при поддержке Министерства туризма Хабаровского края. Конкурс стал традицией для краевой столицы. Каждый год хабаровчане делятся лучшими снимками родного города и его жителей. Оценивает работы экспертное жюри, в состав которого входят представители власти, профессиональные художники, фотографы и журналисты. Номинации 3. «Самый романтичный город», «Молодежный взгляд» и «Новинка этого года. Где живут истории». Поучаствовать в конкурсе могут все, кому от 18 лет. Срок подачи заявок до 30 сентября.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек, 100 японских йен 47 рублей 86 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Летим только вперед под лучшую музыку Mix FM после рекламы. Doja Cat, Jason Derulo, 2 Chainz, а также Кристин У. Делайте громче, пусть день проходит замечательно.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
7: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет всем присоединившимся. Это Микс FM. Движемся вперед. Все только самое лучшее для вас, дорогие друзья. После рекламы Эд Ширан, Лизо, а также Ева Павле.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
5: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: небольшая реклама. Далее также выясним, какая погода в городе будет завтра. И сразу после продолжаем отличный день под лучшую музыку.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Для участников акции «Бессмертный полк» в Хабаровске будет организована стоянка автобусов. Как сообщили в городском управлении промышленности и транспорта, 9 мая по окончании шествия его участников будут ожидать автобусы на улице Ленина в остановочном пункте гостиницы «Амур» в направлении от реки Амур, маршруты номер 8, 10 и 23. На остановочном пункте «Гидромедцентр» в направлении от реки Амур, маршруты номер 1, С, 33, 56. На остановке гостиницы «Амур» в направлении реки Амур, маршруты номер 1, Л и 29К. На улице Калинина на остановке «Детский мир». Это будут маршруты 34, 71 и 73. В общежитии Комсомольского на Амуре губернаторского авиастроительного колледжа стартовал капитальный ремонт. По федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, на эти цели выделено 123 миллиона рублей. На базе этого образовательного учреждения с 2022 года создан учебно-производственный кластер машиностроения. На сегодняшний день по востребованным специальностям для авиастроительной отрасли обучается более 650 студентов. В трехэтажном общежитии в течение года будет произведена замена кровли, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, электрических сетей и осветительного оборудования, автоматической пожарной сигнализации. Общежитие колледжа построено в 1958 году. На сегодняшний день там проживают около 200 студентов и преподавателей. Театральный поезд привезет в Хабаровск уникальные спектакли. Он прибывает в краевую столицу 13 мая. Торжественно встречает состав с актерами. На перроне будет оркестр штаба Восточного военного округа. Театральный поезд «Владивосток-Москва» проедет через всю страну. Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В каждом городе, где он останавливается, проходит двухдневный театральный фестиваль со спектаклями, мастер-классами и творческими встречами. 13 мая в 14:00 на перроне вокзала хабаровский ТЮЗ представит спектакль «Тёрки». В первый день театр кукол покажет миниатюру «Петрушка на войне». Артисты музыкального и драматического театров выступят с концертом «Мы вместе» на уличной площадке рядом с театром драмы. В общем, зрителей ждет большая и насыщенная программа не только на вокзале, но и в библиотеках и ДК. Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек, 100 японских йен 47 рублей 86 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера всем присоединившимся к Mix FM. Отправляемся вперед под лучшую музыку. Рэй, Джак Джонс, Биби Рекса, а также группа Aerosmith уже на очереди.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет всем, кто присоединился к Mix FM прямо сейчас. Отмечаем День радио и слушаем только лучшую музыку. Travis Mills, T.I., Superman Lovers, One Republic, а также AK уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане Торро Гриль скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. Торро Гриль, Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении этого вечера. Также выясним, что с погодой будет завтра и сразу после. Будем слушать лучшую музыку.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния».

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита зафиксировали в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Активность эксодовых продолжает набирать обороты. С начала сезона в медучреждения по поводу их укусов обратились уже более 600 жителей. Первый случай клещевого энцефалита выявили у жителя Хабаровска. По данным лабораторных исследований, за прошлый год около 1% снятых с людей клещей оказались носителями энцефалита и больше 30% клещевого боррелиоза. Основные меры защиты от клещей – это светлая одежда с длинными рукавами и манжетами, головной убор, репелленты и обязательные осмотры себя, детей и питомцев каждые 20-30 минут. На побережье Татарского пролива разрешен выход на воду маломерным судам. По данным ГУ МЧС Хабаровского края, накануне навигация открылась в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Ранее разрешение на движение по акватории получили судоводители в Бикинском округе, районах имени Лозо, Хабаровском, Нанайском и Амурском, городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В остальных районах безопасно передвигаться на водоемах станет возможно только после полного завершения ледохода. Поэтому каждому судоводителю до начала навигации необходимо зарегистрировать маломерное судно в подразделение ГИМС МЧС России, проверить срок действия удостоверения и пройти техосвидетельствование. На все эти процедуры можно подать заявление через портал госуслуг. Хабаровский край предлагает варианты автопутешествий. Возможность выстраивать маршрут без жесткой привязки к расписанию, путешествовать с семьей или с друзьями и открывать новые уголки страны в комфортном темпе делает автотуризм одним из самых популярных форматов отдыха. Хабаровский край, который обладает уникальными природными и историческими объектами, предлагает гостям живописные локации, до которых можно добраться на личном транспорте. Развитие соответствующей инфраструктуры и повышение доступности поездок по России являются приоритетными задачами, которые реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированным президентом России Владимиром Путиным. Как рассказали в Министерстве туризма Хабаровского края, подготовлена подборка из 10 точек, оптимально подходящих для семейной поездки на выходные или небольшие каникулы. В список вошли Амурский мост и музей Амурского моста, озеро Лотосов, расположенное в селе Галкино, зоосад Приамурский имени Сысоева, петроглифы Сикачи-Аляна, Свято-Петропавловский женский монастырь в селе Петропавловка, сопка Змеиная на территории Хихцирского государственного природного заказника, Большехихцирский заповедник, а также улиточная экоферма «Голос Хихцира». Для тех, кто готов отправиться дальше, рекомендуется Анюйский национальный парк и озеро Амут.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек, 100 японских йен 47 рублей 86 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Этим вечером на Mix FM только лучшая музыка для вас, дорогие друзья. Боб Синклер, Аврил Лавин, Simple Plan, а также Джесси Джейду. Chains уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
7: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
9: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Послушаем рекламу прямо сейчас и к музыке. Вернемся незамедлительно. Ариэтту Франклин, также Panic at the Disco и группу Maroon 5 вместе с Lil Wayne уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: That's just gonna be crazy.
1: Микс на заказ. Телефон 67 102.7. Звоните.

0: Продолжаем вечер под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блог и не скучайте.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Более 500 ландшафтных пожаров потушено с конца марта в Хабаровском крае. В правительстве региона прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Прохождение пожароопасного периода находится на особом контроле. С конца марта в регионе потушено более 500 ландшафтных пожаров без угрозы населенным пунктам. Только с начала мая зафиксировано свыше сотни новых возгораний, причем наибольшее их число пришлось на районы имени Лазона, Найский и Хабаровский. В период майских праздников на островных территориях Хабаровского района круглосуточно дежурили патрульно-маневренные группы, которые с помощью дронов выявляли очаги на ранней стадии и пресекали нарушения. За это время в муниципалитетах прошло более 100 рейдов. К административной ответственности привлечены 24 нарушителя особого противопожарного режима, установлены 5 человек, по чьей вине возникли природные пожары. Подобные рейды планируется повторять и в дальнейшем, а не только в выходные и праздничные дни. Международная навигация стартовала в Хабаровске. Накануне скоростное пассажирское судно «70 лет Победы» вновь приняло на борт жителей и гостей Хабаровского края. Первым рейсом в КНР отправились 44 туриста. С 2024 года международные рейсы в Поднебесную выполнялись двумя судами китайского флота. В прошлом году к ним присоединился российский теплоход «70 лет Победы». Он сильно выигрывает в скорости – 1,5 часа в одну сторону. Китайские суда идут 3-4 часа. В этом году теплоход «70 лет Победы», как и в прошлом, планируется задействовать на линии 6 раз в неделю. За счет ввода собственного судна на линию и расширения предложения по рейсам совокупный рост международного пассажиропотока в прошлом году составил около 8%. Ожидается, что в этом году количество туристов, привезенных речным транспортом, станет больше. Парад профессий в Комсомольске-на-Амуре объединит учебные заведения и предприятия. В городе Юности 16 мая состоится традиционная городская выставка-ярмарка образовательных учреждений и предприятий города «Парад профессий». Это мероприятие станет площадкой для диалога между учебными заведениями, предприятиями и жителями города. Ярмарка даст возможность учебным заведениям показать результаты обучения, успехи студентов и выпускников, продемонстрировать современное оснащение мастерских и лабораторий. Предприятия смогут рассказать о востребованных профессиях, условиях трудоустройства и перспективах карьерного роста, а молодежь заявить о себе и представить свои проекты и наработки потенциальным работодателям. Развернутся тематические ряды с продукцией, созданной руками студентов, школьников и мастеров города. Гости смогут ознакомиться с изделиями для дома, текстилем, керамикой, предметами декора. Садоводы найдут инструменты ручной работы и садовые украшения. Будущие повара и кондитеры представят выпечку, десерты и домашние заготовки. Также будут представлены мебели и предметы интерьера, изготовленные в учебных мастерских, и уникальные изделия ручной работы. Отдельные стенды займут учреждения дополнительного образования. Кроме торговых рядов, гостей ждет насыщенная культурно-образовательная программа.
0: Курс валют.
3: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек, 100 японских йен 47 рублей 86 копеек.
2: Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
4: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
5: Baby, forget about me.

0: присоединившимся к Mix FM мы отправляемся вперед под лучшую музыку. Сибул, Като, а также группа Imagine Dragons уже на очереди.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM, Nox и Mnek, также Sugar Babes, Rotic и Major Lazer в совместной работе уже на очереди. Всем отличного настроения, но оставайтесь на связи.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Testify. Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Привет-привет всем, кто только что включил приемник на волне 102.7 FM. У нас лучшая музыка в продолжении часа. И также выясняем, что с погодой в городе будет завтра.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу Old School. И сегодня до конца этого часа повспоминаем самые лучшие композиции всех времен и народов. Сегодня по плану Savage Garden, Jampu, Genesis, Rockwell и многие-многие другие. Устраивайтесь поудобнее, мы движемся дальше.
0: Old School.

0: Продолжение часа, небольшая реклама, и далее программа Old School, группа Eurythmics, AC/DC, The Sugarhill Gang уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Мы продолжаем программу Old School, и далее по плану Лиан Раймс, также Crystal Waters и Dire Straits. А прямо сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: До конца этого часа классные композиции от известных исполнителей всех времен и народов. Программа Old School каждый четверг с 20 до 21.00. Присоединяйтесь почаще. Меня зовут Настя Абрамова. Услышимся на 102.7. Всем удачи и пока.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
4: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее. I know why you walked into my...

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Mix Exotica. Лучшая музыка на всех языках.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Dip trap, Fantasia.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. I do